0: Производство кукурузы в провинции Хейлунцзян вышло на уровень кластера с оборотом более 100 миллиардов юаней. В Китае успешно прошло ходовые испытания первой в стране речно-морской сухогруз для нижнего течения реки Хейлунцзян. Количество иностранных туристов, въехавших в Харбин по безвизовому режиму, выросло в два раза. 8-я национальная велогонка по лесным маршрутам успешно завершилась. Летняя коридорно-туристическая индустрия провинции Хейлунцзян вышла на новый уровень качества и обновления. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хейлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: В последние дни в городе Фуюн был успешно проведен этап ходовых испытаний многоцелевого судна речно-морского плавания «Фуюн-89» на судостроительном заводе «Байма» в провинции Фуцзян. Это судно является первым в Китае, адаптированным специально для судоходства в нижнем течении реки Хейлунцзян, и оно получило сертификат класса речно-морского судоходства от Китайского классификационного общества, что позволяет ему безопасно эксплуатироваться в условиях внутренних водных путей, пограничных рек, прибрежных и океанических маршрутов. Фуюн-89 объединяет функции перевозки навалочных грузов, контейнеров и крупногабаритной техники. После ввода в эксплуатацию судно обеспечит прямое сообщение между рекой Хейлунцзян и портами по всему миру, открывая новые возможности для международной логистики.
3: В провинции Хейлунцзян завершены ходовые испытания первого 100-тонного самоходного аварийно-спасательного судна для ликвидации препятствий, которое скоро вступит в эксплуатацию. Судно было специально спроектировано Харбинской северной судостроительной компанией с учетом таких особенностей акватории рек Хейлунцзян и Сунхуадзян, как мелководье, северное течение и значительные перепады температур. Максимальная грузоподъемность судна составляет 100 тонн. Оно оснащено функциями подъема объектов, удаления препятствий и буксировки. По сравнению с традиционными методами использования нескольких судов, эффективность работы нового судна повышается на 50% до 80%, что значительно сокращает время проведения аварийно-спасательных операций. Вот судно в эксплуатацию восполнит пробел в наличии крупнотоннажных специализированных аварийно-спасательных судов в провинции и обеспечит надежную безопасность судоходства на внутренних водных путях Хейлунцзяна, а также на пограничных участках российско-китайской реки.
2: По данным

0: Пограничная пропускного пункта Харбина за первые 6 месяцев текущего года количество иностранных туристов, въехавших в Харбин через авиапорт, превысило 60 тысяч человек раз, что на почти 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число иностранных граждан, въехавших по безвизовому режиму, достигло почти 60 тысяч человек раз, увеличившись на 119,57% более чем в 2 раза. Годы безвизового режима в полной мере проявили свой эффект, что значительно способствовало активизации трансграничных обменов и контактов между Китаем и Россией.
1: Недавно в Харбине прошла 3-я летняя конференция по зонам свободной торговли и портам, а также презентация индекса институциональных инноваций зон свободной торговли Китая за 2025-2026 годы. В мероприятии приняли участие известные эксперты в области зон свободной торговли, представители различных природных зон со всей страны. Участники обменялись мнениями по таким вопросам, как строительство нового форпоста, сотрудничество с Севером. В ходе конференции был опубликован индекс институциональных инноваций зон свободной торговли Китая за 2025-2026 годы. Средний балл составил 78,73, что на 1,33 пункта выше, чем в предыдущем году, что свидетельствует о значительных успехах в институциональных инновациях с момента реализации стратегии развития зон свободной торговли. Природные зоны Харбина и Суйфэнхэ в провинции Хэлунцзя продемонстрировали наиболее быстрый прогресс, что подчеркивает поражительные результаты цифрицированных реформ в приграничных зонах свободной торговли.
0: В уезде Тахэ провинции Хэлунцзя успешно прошла 8-я национальная велогонка по лесным маршрутам 2026 года. Является единственной в Китае многодневной велогонкой, проходящей через лесные массивы и городские районы. Мероприятие привлекло 278 гонщиков из разных стран мира и более чем из 20 провинций и городов Китая. Лесистость уезда Тахэ достигает 90,7%. Средняя температура в разгар лета составляет всего 19 градусов, а экологическая среда с высоким содержанием отрицательных ионов кислорода получила высокую оценку участников. В рамках мероприятия также были организованы выставки нематериального культурного наследия, лесные музыкальные вечеринки, гастрономические фестивали и другие тематические мероприятия, что позволило превратить спортивный трафик в туристический запас, стимулируя развитие в виде общепита и продажи местных товаров.
2: Когда речь заходит о рисе, учан Даохуасян становится именем нарицательным, начиная с генетической оптимизации семян и заканчивая интенсивным выращиванием по всей цепочке управления полями, создается приятный аромат в чаше. В настоящее время новые модели, такие как отстреживание в интернете вещей, индивидуальное сельское хозяйство и туризм на рисовых полях, сделали это качество заметным и заслуживающим доверия, позволяя аромату риса учан распространяться все дальше и распространять доверие еще шире.
3: 这里是武昌水稻主产区，位于武昌市民乐朝鲜族乡的振兴村。眼下我身后的这片稻田地里已经全面进入到了水稻拔节生长期了。
4: Рельеф Учана, окруженный горами с трех сторон, сформировал уникальный микроклимат на северо-востоке Китая, обладающий уникальными природными преимуществами. Но что действительно обеспечивает это преимущество, так это семена под названием рис Ую номер 4.
5: 每一年它都要进行抗旱、抗倒伏，它田里的每一个叶片上和茎叶上提取它的基因，用基因互补的方式，基因比对，找出比去年优质的。所以你看到它品质好，这需要大量的科研工作开展。
4: Чтобы превратить отборный зерна в первоклассный рис, предстоит пройти долгий путь испытания. В цехе компании по производству риса Зинхэ только на этапе оптической сортировки каждое зернышко проходит тройную световую проверку, не пропуская ни единого дефекта.
5: 颗粒不饱满的也要进行淘汰，颜色不达标的同样也要进行淘汰，食味值不达标的也不允许出厂，我们就是要保证。

0: 望从我们出去的每一粒米都是高品质。
1: После 99% ядерного отбора квалифицированное зерно риса сорта Учан считается только что получившим заводской сертификат. Но как это качество может преодолевать 10 километров и пользоваться доверием потребителей, находящихся за 10 километров отсюда? Ответ скрыт в цифровом мозге, который находится перед вами.
2: 刚才啊，我们在农田里看到的种植场景全部被收录到了我所在的物联网信息服务中心的数字大屏里，将260万亩水稻的种植面积尽收眼底。通过手机来扫一下上面的溯源码，种植地块、加工日期、质检报告十几项信息一目了然，实现大米品质的全程可追溯。
1: Это очевидное доверие позволило рису Учан не только успешно продаваться по традиционным каналам, но и породило новые модели, такие как возделывание риса на загаз, знакомство с культурой риса и туризм на рисовых полях.На территории сельскохозяйственной компании Цяофу Даюэн линия доставки работает круглосуточно.
3: 左手边的这个，这是发往这个湖北的，右手边这个，它是发往宜昌的。
4: 有传统客户，还有这种定制农业的客户，平均每天发货量呢，大约在1000吨左右。
2: 在种子上较真纯度，在生产线上较真工序，在二维码上较真溯源。每一个环节的较真儿，最后都沉淀到了碗里，滋养着品牌这棵树枝繁叶茂，让五常这碗稻花香端得更稳，飘得更远。
1: Рис из Учана наглядно демонстрирует фирегламную работу от поля до гонщика языка. На плодородной почве Хейлонзяна не только рис служит предметом гордости, обычное кукурузное зерно, благодаря глубокой переработке и биотехнологиям, превращается в продукцию с высокой добавленной стоимостью, формируя промышленный кластер стоимостью 100 миллиардов юаней, который входит в число международных рынков.
5: Это хейлунцзянская компания по производству кукурузы Лонгфон, крупнейшая в Азии база по переработке кукурузного крахмала с единственным заводом. Это сырьевое сердце всей местной цепочки производства кукурузы. Недавно компания инвестировала 600 миллионов юаней в завершение модернизации производственной линии, и годовая производственная мощность возросла с 2 миллионов тонн до 2,6 миллионов тонн.
6: 古朴糖浆、麦芽糖浆、麦芽糊精，这生产工艺就像这个淀粉乳的深加工的仨兄弟。以前我们只有大哥国富糖浆，现在三兄弟齐了。
1: Крахмал, производимый компанией Лонгфонг, не только обеспечивает более 60% предприятий по переработке крахмала и сахара в провинции, но и обеспечивает более десятка заводов по переработке сырья в окрестностях. Только при достаточном объеме продовольствия производственная цепочка сможет подняться на более высокий уровень. Биотехнологическая корпорация Сянгу – крупнейшая в мире база по производству триголозы.В последнее время здесь изменился вид продукции, а также резко возросла ее стоимость.
7: 原来我们传统的海藻糖是用细粉嘛，那我们现在做了那个结晶颗粒的，是吧？像这种很粗的，它比普通的海藻糖可能要贵1.5倍大概。像这种呢是更高端的，就是一种我们叫规整颗粒啊。
1: В ближайшие 5 лет здесь постепенно будет создана полноценная промышленная система с годовым объемом производства 510 тонн триголозы и сложного сахара. Годовой объем производства, который по оценкам составит до 8 миллиардов юаней.
8: 我们也是有信心在附近把它做到全国最大的一个功能糖基地，未来在这个产业链中要奏响年产百万吨的最强音。
1: В золотой производственной цепочке кукурузы, помимо сахара, есть и более ценное промышленное сырье. В индустриальном парке биологического производства и хайзиалии с конвейера постоянно сходят недавно запущенные в производство продукты с глутаматом натрия.
9: 玉米做成这个玉米淀粉，做成谷氨酸钠，附加值翻了几倍，做成医药也是一样，20万到30万一吨的这样一个情况，已经是生物制造的范畴了，食品、医药、化工都在这个链条上找到了位置。
1: Этим летом в Хейлунцзяне гарантия качества тура вышла на новый этап.Опирающий на такие 4 ключевых направления, как туристические локации, форматы отдыха, сценарий досуга и уровень впечатлений, регион посредственно

0: Эдвардина продвигает устойчивое развитие круглогодичного коридорного туризма. Туристам предлагаются 10 тематических маршрутов высшего качества и более 300 коридорно-туристических мероприятий. Все это позволяет гостям погрузиться в насыщенное и многогранное летнее путешествие по Хэйлунцзяну.
1: 此刻我正站在齐齐哈尔金沙潮玩小镇华草场的起点上，大家可以看一下，放眼望去，12条绿色的华草索道铺满了整个山坡。但您能想象吗？半年前这里还是一片皑皑白雪，冬天坐着滑雪圈从这里飞驰而下的人，如今搭载着华草机冲进绿色的海洋，
2: 太爽了，速度是一点一点加快。
3: Общая длина этой трассы более 300 метров, перепад высот свыше 20 метров. Зимой здесь катаются на лыжах, летом на травяных санях. Одно и то же место – два разных вида отдыха.
4: В Нонгянг这边的话，夏天可以滑草，冬天可以滑雪，非常棒。我很喜欢这里。
3: Чуть больше года назад это место было неиспользуемым участком. Местные власти сделали ставку на бренд «Город журавлей» и репутацию столицы барбекю. Провели продуманную реконструкцию с учетом местных условий и создали совершенно новое туристическо-развлекательное пространство.
5: 来到虎林虎头，乌苏里江源头是绝对不能错过的打卡点。我们现在呢就乘船畅游在乌苏里江上，一边是虎林草木繁盛的江岸，而另外一边啊就是俄罗斯连绵的山林。今年呢全新开通的珍宝岛环岛特色航线，让游客能够深度感受边境的红色地标风采。
3: В этом году туристическая зона Хутау делает акцент на создание новых форматов иммерсивного культурного туризма. Полностью обновлен кемпинг на территории водопроводных угодий, а также открыта новая старая улица эпохи образованной молодежи. 12 стен с ровно 12 шкатулок времени. Открывая двери, вы оказываете в тех праведных годах молодости, полных энтузиазма и страсти.
6: 感觉又亲切，又使我们回想起以前一些美好的日子，曾经在黑土地战斗过、奋斗过，我感到我很骄傲。
5: 我们来到了山水相依的余亮沟，一路走来可以看到这里的墙体焕然一新。你看我身后的这幅彩绘，将鸡与西字相连，便是这座鸡西城。那么这些彩绘是由河南的网红青年画家吴成岩和鸡西本地的画家合作，刚刚绘制完成。一笔一画，将余亮沟的自然风光和民俗风貌尽数展现。
3: Зоны для мастер-классов по народным ремеслам, таким как вырезание из бумаги, живопись на рыбьей коже и узелковый батик, практически готовы к открытию. На графной сцене артисты снова и снова отрабатывают свои позиции, отдачивая каждое движение до совершенства.
7: 我们余亮沟的山美水美，所以我们这儿的特色美食呢，有一个豆腐，表演的是豆娘的角色，艺术还原于生活，我们把这个搬上了舞台。На
3: горе Цзигуан в Истамбуле недавно открылся новый гимбик в горах. Здесь звучат мелодичные песни, а над кострами поднимается ароматный дымок. Всего несколько месяцев назад здесь можно было только лезть на гору, а сегодня здесь уже проложены подвесные травы вдоль скал. Маршруты для тренинга и гимбики. Все это объединено в единое полноценное горное путешествие.
8: 以前呢，那个游客下午4点钟就下山了，陆续回去了。现在晚间8-9点钟，营地还是满满的，补齐了夜间旅游的这块短板。同比夏季旅游接待量翻了一番。
3: В старых живописных зонах появляются новые развлечения. В национальном лесопарке Сишуй в Шанганлине города Ичунь этим летом туристов привлекает не только природный кислородный бар, но и целый ряд таких необычных впечатлений, как прогулки на верблюдах среди деревьев и даже фирменные финские лекарственные ванны.
9: 从清爽的山林回到微雨中的城市，在哈尔滨的中央大街上呢，又有一批新的惊喜。像我身旁的这两座由玫瑰花簇拥建成的小木屋呢，在雨中它依旧吸引了许多市民和游客在这里拍照留念。在不远处，24节气的特色打卡墙呢，也是新的景点，在中央商城的门口也立起了巨型的足球。在百年老街的面包石上，正生长出许多这样小而美的新场景。你好，哈尔滨。
10: 我们俩就是在网上刷到的，然后来找这个新打卡点拍照，然后这就是独属于我们哈尔滨的浪漫吧。
3: Концерты на балконах, праздничные оформления улиц, эти маленькие, но красивые обновления постоянно вдыхают новую жизнь

0: Не в старую улицу. Теряя каждую прогулку, полная сюрпризов. Но этим летом перемены не ограничиваются только этим. В рамках акции «100 дней», направленной на летний отдых от жары, по всей провинции были запущены тематические маршруты по таким 10 направлениям, как питание, проживание, транспорт, туризм, покупки, развлечения и образование. Среди них летняя встреча с ледяным городом, путешествие по приграничным городам, оздоровительный отдых в Прохрате, экстремальный сплав и другие. Всего представлено более 300 культурно-туристических мероприятий, от изменений в каждой отдельной локации к комплексному развитию круглый год по всей провинции. Хэлонгдян целенаправленно создает ведущий общенациональный центр летнего туризма и обеспечивает устойчивое развитие уникального культурного туризма в течение всего года.
1: От ледяного царства до летнего курорта Хэлонгдян встречает гостей с искренней теплотой, делая каждую встречу по-настоящему незабываемой. Этим летом провинция Хэлонгдян ждет вас, чтобы встретить освежающей прохладой. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.